0: Вдыхаешь, держишь 10 секунд, и уже потом выдыхаешь и дышишь нормально, получается. Вот.
1: Okay.
0: Просто больше концентрации, и попробуй лучше с закрытыми глазами, только когда смотришь на секундомер.
1: Uh-huh.